Петрович и Сандански. Радио. Радио. Вега. Плюс. Незабравимите хитове. Слушай хитовете. По радио. Вега Плюс.